0: юм ядгэрэгээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ити юньо ор радио.